0: Медицинская поезд Алматы, Казахстан – это социальный проект. Мы оказываем бесплатную медицинскую помощь. Мы не смотрим, вы застрахованы или нет, гражданин РК или нет, мы на это не смотрим. Будем оказывать всем подряд единую бесплатную медицинскую помощь. Какие специалисты у нас есть? Это невропатолог, окулист, хирург, уролог, акушер-гинеколог, стоматолог, кардиолог, а также врач общей практики. Можете сдать бесплатно анализы, пройти флюорографию, эхокардиографию, ЭТГ, УЗИ органов. Все результаты будут выдаваться на руки, как положено, с печатью.
1: Главная цель проекта – это оказание медицинской, юридической, медиативной помощи гражданам, проживающим в малых отдаленных станциях на бесплатной основе. Поезд будет стоять 2 дня.
2: Имамбаева! Жамбасова! Да!
3: Мужчина, вы своих принимаете?
4: Сейчас блинки покапчунала.
5: Последние две строчки вам
6: вообще не вижу.
5: А другой класс теперь другим классом читаем.
6: Б, К, Ш,

0: Маневрова 4881, ведущая в Ямка. Я дежурю по станции Янка, принимаю вас на первый свободный путь с остановкой, мы все готовы до СП Вахненко.
1: Вернее, готовность ждем. А он же начнется, сначала отпустить надо. Там потом прицеп купил.

Пробуй. Маневровый план работы с первого, выезжай за маневровый третий, маршрут вам готов.

0: ЭКГ с терапевтом покажете. Кардиолога, она здесь сама напишет, если вас направить туда. Давай терапевт нашу.
1: Там никого нет? Ой, мама!
2: Болит?
1: Ну,
2: так.
1: Больно.
2: Здесь?
1: Вот, здесь, вот, вот это место.
2: Да.
1: Не здесь не так сильно, вот тут сильно. Это болит.
2: Больше слева, да?
1: Ну, вот это место вообще сильно.
2: Болит, да?
1: Ну.
2: А копчик ноги отдает?
1: Ноги нет. Вот я говорю, вот это вот все вот такое ощущение, что у меня вот это все место болит.
2: А вот здесь вот?
1: Вот здесь вот не тоже? Сильно. Ну, болит, но не сильно.
2: Так вот при надавливании, да, у вас больше болит?
1: Да.
2: Неврология тоже. И сюда отдают, сказать.
1: Ну, вот и вот это место. Я уже думала, может, тут аппендицит находится. Где он находится? Справа, слева?
2: Справа, слева. Можешь сесть. Получится все за 14 дней минимум. Ага. Двух недель достаточно будет. Фуконазол, это нахуй антибиотик, чтобы...
3: Сюзели до дизлоктор, Казар? Күнделікті сізге дәрі ішу керек, бірай ма?
4: Үгі.
3: Қазір футболкаңыз шешіп, аяқ киіміз шешіп, қоқырыңызға жатыңыз, қарай салай, түсінді да.
4: Үгі.
3: Правый желудочек. 2,8. МЖП 1,2. Айтпады ма? Жүрегінің күші төмен. Өзі өтпеген сияқтысыз ғой сіз?
5: Барлығы жатқыларың арман дейді.
3: Жоқ, сізде екі, үш, почти барлық клапандарыңыз дұрыс істемейді. Жүректің жиырылу күші әлсіз. Сізге больницаға жату керек. Бірінші жүректің тамырын тексеру керек, сосын кардиохирургтың консультациясы керек. Сіздің клапандарыңыз істемейді, сол үшін операция жасау керек пайды, пока емделесі, содан кейін барып не қылады ма, уже біраз өзгерістер бар жүректе.
6: Атрофирование мозга.
7: Скоро, короче.
6: Ага, успокойся. Сам. Не крякнешь. Успокойся. Я говорю, лечение, если назначат это лучше, она говорит, не ждите улучшения.
7: Только
6: я же не врач.
7: Ага.
6: Я работала оператор техконторы. Работала. Это у него рука, знаете, болгаркой да. 2 года назад.
7: Я перепилил.
6: Перепилил, надо было через 2 месяца прийти, а он не пошел. И так она осталась, у него пальцы вот так скручены. Все. Врачи отказываются что-то делать.
8: Так, чувствуем?

0: Да.
1: Так, чувствуем?
0: Да.
1: Одинаково?
0: Одинаково.
1: Угу. Вот так вот.
0: Тоже есть.
1: Ага. Так.
0: Тоже есть.
1: Так.
0: Есть.
1: Хорошо.
2: У него речь заторможена, бывает молотит, не.

0: Ноги поднимаем. Держим. Держим, держим. Не отпускаем. Держим. Хорошо, все.
1: А что тогда, когда я тебе штаны одеваю, орешь, мне больно, ноги больно.
0: Раиса Михайловна, будьте добры, помолчите, пожалуйста.
1: Рука сломана правая, а левая тоже порезана.
0: Тянем руки вперед, вперед, вперед. Хорошо, все.
1: Она выше локтя сломана у него правая, а эта болгаркой повредит.
0: Угу, хорошо.
1: Ну, человек, знаете как говорится, сама все на нервах, ночами спать не дает, как тяжело.
2: Аллергии есть или нету?
1: Нет.
2: Язва, гастрит есть, нету?
3: Нет.
1: Двенадцатиперстная язва. Чего ты молчишь?
2: Сахарный диабет есть или нету?
3: Нет, нет.
2: Ага. Язва, гастрит нету, да? Сахарный диабет нет?
3: Нет, тоже.
1: Язва 12-перстная у него. Заключение у меня на руках. Это лет 10 назад снимок, как читали.
2: Гепатит Боткина. Поясница сколько уже болит уже у вас?
3: 2 года.
2: 2 года. Как легли, да, получается,
1: да.
2: Правильно?
1: Да, да, да.
2: После
1: да.
2: Инсульта.
1: Он не ложится в больницу. Я же вам говорю, гипс наложили на руку, он с дивана встал и упал. Он падает. Почему падает, объясните мне, почему он падает?
4: Потому что мужичок поврежден. Из-за инсульта.
1: А как он повредил? То, что упал, ударился?
4: Кровь там у него. Инсульт у него.
1: В сердце, да? В сердце.
4: Мозг. Он шатает его, он будет вот так держаться.
1: Да, он вот так идет, да.
4: Потому что одна сторона мозжечка у него нарушена.
1: В мозгах
4: работа,
1: именно.
4: Да. Работа нарушена, потому что там кровоизлияние есть.
1: Ай-яй-яй. Он падал, он идет прям всем весом, хоп, и упал. Он говорит, ты сам. А сам падает тут же. Он и копчик себе набил, синяки везде понабивал себе. Я что? А мне некогда с ним нянчиться, как с лялькой. А куда его? Говорю, в дом куда-нибудь в этот, в приют какой. Они говорят, надо, чтобы группа была. Группа, чтобы была у него.
4: Угу. Сколько ему сейчас полных лет?
1: Полных 64. 65.
4: Ну, он уже на пенсию получил.
1: Да, на пенсии, да.

0: что с вами на бира открыта была, да?
1: Что, Михаил, только что мы с Джуном были? Остался Джуном.

0: перейти.
1: В сторону входит, куда проходит.
2: Немножко, да, вот я сейчас.
1: Хорошо. Фирми.

0: я шел по нас эти хуями. Можно я пойду?
1: Тебе удобно? Ага, лежи спокойно. Перешеек. 1,9. Угу. Голову назад. Только чуть-чуть. Ага. Другую сторону. Другую сторону. Все, потирайся, встаем. Вот этот сапог тоже можно тираться. Ага, вставай. Все, встаем. Встаем.
2: Получается, типа структура щитовидной железы не изменена, но немножко есть изменения в объеме. Она чуть-чуть уменьшена в объеме. Поэтому вы анализы, которые вам нужны, назначены уже, вы их сдадите. И с этим заключением поедете к эндокринологу. Хорошо?
3: Мы и так поедем.
2: Так, по структуре никаких изменений нет. Ни узлов, ни кист, никаких образований. Структура однородная, просто немножко уменьшение есть. Хорошо? После этого вы поедете, получается.
3: Хорошо.
2: Все, консультация, я думаю, будет обязательно, хорошо? Все, заключение на руки.
3: Все,
2: до свидания.

0: Ну и, соответственно, когда я ехала в этот проект, я, ну, согласилась, но, честно скажу, я не слышала про этот проект. Хотя я в Казахстане работаю, и думаю, многие казахстанцы даже и до сих пор не знают. Потому что мы приезжаем в станцию, вот даже вчера мы заехали в магазин, они спрашивают, прописка нужна, страховку смотрите, платная или бесплатная, или там принимаете этих проводников только. Ну, такие вопросы были. По сей день, хоть и 10 лет поезд ездит, не весь Казахстан знает про этот поезд. И в соцсетях пишут мне, сейчас я стараюсь активно вести Инстаграм, ТикТок, в тот раз в прямом эфире сделала. И вопросы есть, они не понимают.
1: Басында әрине схеманы қағазбен бізге көрсеткен кезінде